бич тхун нада гоч охот э ат эшинлто э яг бодод эскизотэй нуссэн дон тахалт хинохот а э ятан ниганаас а гоне э тадал калтад инос кало дэ нуссэн бит о и скрин дор гин хэ таттэно ни скрин дор холонго э я эротан хитсэсон да а тэго э я скрин хат нини ко эбит антанас балит э за то ина ка нет э ге я а джу хот а э я чота энта нила a kochet adat atinat ege betent betet ege wetna virus benaite dishkillen so ea New Mexico Department of Health ajade yato helpline hwello 1-833-796-8773 la kut out ea did alt zon kilch ina hwnisht a do leitla do gone